0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Накануне вечером воздушный инцидент зафиксирован в небе над южными районами Ливана, где в настоящее время продолжают выполнять боевые задачи израильские сухопутные подразделения. По данным оборонного ведомства ЦАЛЯ, средства обнаружения засекли подозрительную воздушную цель непосредственно над оперативным районом действия наших частей, после чего по неопознанному объекту была незамедлительно выпущена ракета-перехватчик. В пресс-службе ЦАЛЯ подчеркнули, что ситуация находилась под непрерывным контролем сил противовоздушной обороны, а траектория не представляла угрозы для израильского тыла. Поэтому сирены раннего предупреждения в приграничных населенных пунктах не активировались согласно действующим правилам безопасности. Теперь официально. Канцелярия главы правительства подтвердила сообщение о закрытом зарубежном визите главы правительства. Напомню, что накануне Бенямин Нетаньяху с супругой посетили Объединенные Арабские Эмираты по личному приглашению президента шейха Мухаммеда бен Заида. В центре внимания переговоров, в которых участвовали директор Моссада и Совета нацбезопасности, военный секретарь и внешнеполитический

советник, находились региональные вызовы и углубление партнерства. Добавлю, что возвращение делегации спровоцировало жесткий скандал вокруг соблюдения военной цензуры. Шабак и Моссад обратились к главному военному цензору с требованием строго наказать 12-й телеканал за преждевременную огласку полета. Прямой угрозой жизням первых лиц страны и тяжелым ударом по секретным протоколам назвали в Шабак репортаж 12-го телеканала израильского телевидения. Служба общей безопасности направила официальную жалобу главному военному цензору с требованием привлечь канал к ответственности за грубейшее нарушение правил цензуры. Напомню, что поводом стало обнародование данных о правительственном визите Бениамина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты. По данным Шабак, журналисты выдали в прямой эфир информацию о тайной поездке в Абу-Даби в 21:38, когда правительственный лайнер находился далеко за пределами израильского воздушного пространства, почти за час до приземления в стране. В силовых ведомствах подчеркивают, преждевременная огласка поставила, подцитирую, «непосредственный удар жизни премьер-министра супругой, шефа Моссада, главы Совета национальной безопасности, военного секретаря, а также экипажа и группы государственной охраны». Кроме того, репортаж раскрыл методы оперативной маскировки спецслужб. Внешняя разведка уже потребовала присвоить утечке высшую категорию угрозы, расценив действия 12-го телеканала как, цитирую, «нанесение прямого ущерба безопасности государства». К вниманию наших слушателей, пассажиры израильских авиарейсов сталкиваются с жестким таможенным контролем в амстердамском аэропорту Схипхол. В Нидерландах вступил в силу закон, полностью запрещающий ввоз любой продукции, произведенной в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме и на Голландских высотах. Ограничения затронули не только торговлю, но и рядовых туристов. Таможенники и военная полиция выборочно направляют прибывших из Тель-Авива граждан на досмотр багажа, выискивая даже единичные покупки для личного пользования – косметику Мертвого моря, финики, вино и оливковое масло. По нидерландскому законодательству о санкциях за непреднамеренный провоз грозит до года заключения, а за умышленный обход контроля – вплоть до 6 лет тюрьмы. Напомню, что ситуация уже переросла в дипломатический скандал. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в ответ аннулировал дипломатический статус представителей Нидерландов при палестинской администрации. Вылетающим же в Амстердам израильским гражданам рекомендуют заблаговременно исключить из чемоданов любые спорные товары. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коля Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Дудеван – одно из самых известных и закрытых подразделений ЦААЛя. Его создали в 1986 году как часть командования ЦААЛя в Иудее и Самарии. Главная специализация – точечные задержания и операции внутри плотной городской застройки, где требуется работать незаметно и быстро, часто среди гражданского населения. Это подразделение относит к категории мистарвим – бойцов, способных сливаться с окружающей средой и действовать в условиях, где обычные военные методы не работают. Операции «Дудеван» часто направлены против конкретных целей – организаторов терактов, оружейных ячеек, группировок, планирующих атаки. Главная задача – задержание, а не уничтожение, что требует высокой точности и минимизации побочного ущерба. Обучение проходит на отдельной базе и занимает около полутора лет. Оно включает стрелковую подготовку, ночные операции, скрытное проникновение, рукопашный бой, разведку, ориентирование в городской среде и работы в мультидисциплинарных командах. Кроме физической нагрузки, бойцы проходят интенсивные психологические тренировки. Умение принимать решения под высоким давлением – обязательная часть службы. «Дудеван» известен многими успешными операциями, особенно в 90-х и 2000-х годах, когда подразделение играло ключевую роль в борьбе с террористической инфраструктурой в Иудее и Самарии. За годы работы «Дудеван» получил несколько наград за оперативные достижения и действует и сегодня как часть постоянной системы безопасности. Работа подразделения редко бывает публичной. О большинстве операций не сообщают СМИ, а бойцы остаются анонимными. Но репутация «Дудевана» как одного из наиболее точечных и профессиональных инструментов ЦААЛя давно закрепилась не только в Израиле, но и среди зарубежных армий, изучающих опыт действий в городской среде. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: хіти на сайті Радіо Музика 106.4 CIL.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Накануне вечером воздушный инцидент зафиксирован в небе над южными районами Ливана, где в настоящее время продолжает выполнять боевые задачи израильские сухопутные подразделения. По данным оборонного ведомства ЦАЛЯ, средства обнаружения засекли подозрительную воздушную цель непосредственно над оперативным районом действия наших частей, после чего по неопознанному объекту была незамедлительно выпущена ракета-перехватчик. В пресс-службе ЦАЛЯ подчеркнули, что ситуация находилась под непрерывным контролем сил противовоздушной обороны, а траектория не представляла угрозы для израильского тыла. Поэтому сирены раннего предупреждения в приграничных населенных пунктах не активировались согласно действующим правилам безопасности. Теперь официально. Канцелярия главы правительства подтвердила сообщение о закрытом зарубежном визите главы правительства. Напомню, что накануне Бенямин Нетаньяху с супругой посетили Объединенные Арабские Эмираты по личному приглашению президента шейха Мухаммеда бен Заида. В центре внимания переговоров, в которых участвовали директор Моссада и Совета нацбезопасности, военный секретарь и внешнеполитический советник, находились региональные вызовы и углубление партнерства. Добавлю, что возвращение делегации спровоцировало жесткий скандал вокруг соблюдения военной цензуры. Шабак и Моссад обратились к главному военному цензору с требованием строго наказать 12-й телеканал за преждевременную огласку полета. Прямой угрозой жизням первых лиц страны и тяжелым ударом по секретным протоколам назвали в Шабак репортаж 12-го телеканала израильского телевидения. Служба общей безопасности направила официальную жалобу главному военному цензору с требованием привлечь канал к ответственности за грубейшее нарушение правил цензуры. Напомню, что поводом стало обнародование данных о правительственном визите Бенямина Нетаньяху.

Таньягу в Объединенные Арабские Эмираты. По данным Шабак, журналисты выдали в прямой эфир информацию о тайной поездке в Абу-Даби в 21:38, когда правительственный лайнер находился далеко за пределами израильского воздушного пространства, почти за час до приземления в стране. В силовых ведомствах подчеркивают, преждевременная огласка поставила, подцитирую, «непосредственный удар жизни премьер-министра супругой, шефа Моссада, главы Совета национальной безопасности, военного секретаря, а также экипажа и группы государственной охраны». Кроме того, репортаж раскрыл методы оперативной маскировки спецслужб. Внешняя разведка уже потребовала присвоить утечке высшую категорию угрозы, расценив действия 12-го телеканала как, цитирую, «нанесение прямого ущерба безопасности государства». К вниманию наших слушателей, пассажиры израильских авиарейсов сталкиваются с жестким таможенным контролем в амстердамском аэропорту Схипхол. В Нидерландах вступил в силу закон, полностью запрещающий ввоз любой продукции, произведенной в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме и на Голландских высотах. Ограничения затронули не только торговлю, но и рядовых туристов. Таможенники и военная полиция выборочно направляют прибывших из Тель-Авива граждан на досмотр багажа, выискивая даже единичные покупки для личного пользования – косметику Мертвого моря, финики, вино и оливковое масло. По нидерландскому законодательству о санкциях за непреднамеренный провоз грозит до года заключения, а за умышленный обход контроля – вплоть до 6 лет тюрьмы. Напомню, что ситуация уже переросла в дипломатический скандал. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в ответ аннулировал дипломатический статус представителей Нидерландов при палестинской администрации. Вылетающим же в Амстердам израильским гражданам рекомендуют заблаговременно исключить из чемоданов любые спорные товары. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле служба в армии редко касается только одного человека. Почти всегда она становится делом всей семьи. Родители, партнеры, дети, братья и сестры живут в режиме ожидания и постоянной включенности. Призывы, резервные сборы, продление службы, внезапные изменения планов – все это напрямую влияет на повседневную жизнь семьи, даже если сам солдат находится далеко. Во время срочной службы и особенно во время резервных призывов семья берет на себя дополнительные обязанности. Это и забота о детях, и ведение хозяйства, и финансовые вопросы, и эмоциональная поддержка. Такой режим становится частью негласного общественного соглашения, в котором участие семьи воспринимается как естественное продолжение службы. После начала войны нагрузка на семьи солдат и резервистов резко возросла. Многие столкнулись с длительным отсутствием близких, неопределенностью срока возвращения и постоянным психологическим напряжением. В ответ на это усилилась поддержка семей военнослужащих со стороны государства, муниципалитетов, общественных и волонтерских организаций. Речь идет не только о материальной помощи, но и о сопровождении, консультациях и создании сетей взаимной поддержки. Таким образом, семья солдата в Израиле – это не фон и не абстрактный тыл. Это активный участник общественной реальности, без которого невозможно представить ни армию, ни общество в целом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: прийшли великі хвилі.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
2: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ликвидация сотен военных объектов завершилась масштабная военная операция на юге Ливана. Бойцы 55-й бригады под командованием 91-й дивизии выполнили поставленные задачи в полосе безопасности. За время рейда военнослужащие подорвали 7 подземных туннелей, один из которых был скрыт прямо в жилом доме, и уничтожили свыше 600 элементов инфраструктуры. Кроме того, обнаружены десятки пусковых установок, брошенных еще до начала перемирия с Ливаном. Главная цель маневра заключалась в срыве попыток восстановить присутствие у границ радикальных группировок. В ЦАЛе комментируют, что продолжают решительно устранять любые угрозы для граждан и сил обороны, оставаясь приверженными соглашению о прекращении огня. Судебным иском о клевете намерен ответить Беньямин Нетаньяху на публикацию якобы переданных ему предостережениях из Каира о нападении 7 октября. Премьер-министр категорически опроверг любые контакты с экс-главой разведки Египта перед 7 октября, подчеркнув, что переговоры с иностранными спецслужбами всегда ведутся исключительно в присутствии израильских коллег. Ответственность за трагедию глава кабинета возложил на руководство Шабак. По словам Нетаньяху, глава службы Ронен Бар, обсудив тревожные маркеры с начальником генштаба и главой военной разведки, скрыл информацию от премьера, не поднял войска и не отменил фестиваль «Нова». Нетаньяху назвал медиакомпанию скоординированной атакой, цитирую, «левых сил и враждебных государств с целью привести к власти блок Голана, Либермана и Эйзенкота, уступить территории и создать Палестину». Конец цитаты. Государственную охрану получит лидер партии Яшар Гади Эйзенкот. Служба общей безопасности Шабак пересмотрела прежнюю позицию на фоне растущих угроз накануне выборов 27 октября. По информации общественного вещателя Израиля Кан-11, принципиальное распоряжение о выделении правительственной охраны отдал лично глава Шабак Давид Зини, а детальный план защиты окончательно утвердят уже в ближайшие дни. До недавнего времени спецслужба последовательно отклоняла запросы предвыборного штаба экс-начальника генштаба Гади Эйзенкота, ссылаясь на отсутствие тревожных разведданных и позволив нанять лишь вооруженных частных телохранителей, чья эффективность на открытых мероприятиях оставалась под вопросом. Переломным же фактором стала нарастающая травля

на улицах и в интернете, а также рекомендация консультативного комитета при канцелярии премьер-министра перевести охрану Айзенкота под прямое государственное управление. Пополнение в зоопарке «Сафари» в Рамат-Гане. Из шведского зоопарка сюда доставили молодого персидского леопарда. Хищника назвали Дэнни в честь израильской звезды NBA Дэнни Авдия. Ну а сам баскетболист уже поблагодарил руководство парка за жест и пообещал навести тезку. Прибытие двухлетнего самца – важный шаг европейской программы спасения исчезающего подвида, находящегося на грани вымирания. В Израиле леопард Дэнни составит пару Ноа, названный ранее в честь певицы Ноа Киров. Пока же спокойный и любознательный новичок проходит адаптацию во внутреннем комплексе, постепенно привыкая к незнакомой обстановке. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Музыка мизрахи – один из самых узнаваемых жанров Израиля. Она выросла из традиций еврейских общин Ближнего Востока – йеменских, марокканских, иракских. В ее основе восточные напевы, мелизматический вокал, четвертитоны, арабские и турецкие макамы. Первой настоящей звездой жанра стал Зоар Аргув. Его песни в начале 80-х вывели мизрахи из локальных свадеб и районных клубов на общеизраильскую сцену. После него стиль укрепили несколько ярких исполнителей, которые до сих пор считаются знаковыми фигурами жанра. Хаим Моше, Ишай Леви, Ияль Голан, Омер Адам, Эден Хасон. Но не только музыка определяет стиль мизрахи. Важен и смысл. Мизрахи поет о том, что близко большинству израильтян. О любви, семье, тоске, ошибках, праздниках, дружбе, ностальгии по дому и вере. Это песни, которые легко запомнить и легко петь вместе, от стадионов до маленьких семейных праздников. Почему же жанр так популярен? Во-первых, потому что он честный и эмоциональный. Во-вторых, потому что он отражает реальную культуру страны. Смесь традиций, характер темперамента и простой прямой язык. И главное, мизрахи воспринимают не как стиль, а как часть своей идентичности. Музыку, которая сопровождает израильтян в повседневной жизни. Сегодня мизрахи – это доминирующий жанр в Израиле. Он звучит на радио, в ТикТок, на стадионах и семейных праздниках. Это музыка, которая объединила восточные корни и современную поп-культуру и стала частью национального звука Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ликвидация сотен военных объектов завершилась масштабная военная операция на юге Ливана. Бойцы 55-й бригады под командованием 91-й дивизии выполнили поставленные задачи в полосе безопасности. За время рейда военнослужащие подорвали 7 подземных туннелей, один из которых был скрыт прямо в жилом доме, и уничтожили свыше 600 элементов инфраструктуры. Кроме того, обнаружены десятки пусковых установок, брошенных еще до начала перемирия с Ливаном. Главная цель маневра заключалась в срыве попыток восстановить присутствие у границ радикальных группировок. В ЦАЛе комментируют, что продолжают решительно устранять любые угрозы для граждан и сил обороны, оставаясь приверженными соглашению о прекращении огня. Судебным иском о клевете намерен ответить Биньямин Нетаньяху на публикацию якобы переданных ему предостережениях из Каира о нападении 7 октября. Премьер-министр категорически опроверг любые контакты с экс-главой разведки Египта перед 7 октября, подчеркнув, что переговоры с иностранными спецслужбами всегда ведутся исключительно в присутствии израильских коллег. Ответственность за трагедию глава кабинета возложил на руководство Шабак. По словам Нетаньяху, глава службы Ронен Бар, обсудив тревожные маркеры с начальником генштаба и главой военной разведки, скрыл информацию от премьера, не поднял войска и не отменил фестиваль «Нова». Нетаньяху назвал медиакомпанию скоординированной атакой, цитирую, «левых сил и враждебных государств с целью привести к власти блок Голана, Либермана и Эйзенкота, уступить территории и создать Палестину». Конец цитаты. Государственную охрану получит лидер партии Яшар Гади Эйзенкот. Служба общей безопасности Шабак пересмотрела прежнюю позицию на фоне растущих угроз накануне выборов 27 октября. По информации общественного вещателя Израиля Кан-11, принципиальное распоряжение о выделении правительственной охраны отдал лично глава Шабак Давид Зини, а детальный план защиты окончательно утвердят уже в ближайшие дни. До недавнего времени спецслужба последовательно отклоняла запросы предвыборного штаба экс-начальника генштаба Гади Эйзенкота, ссылаясь на отсутствие тревожных разведданных и позволив нанять лишь вооруженных частных телохранителей, чья эффективность на открытых мероприятиях оставалась под вопросом. Переломным же фактором стала нарастающая травля на улицах и в интернете, а также рекомендация консультативного комитета при канцелярии премьер-министра перевести охрану Эйзенкота под прямое государственное управление. Пополнение в зоопарке «Сафари» в Рамат-Гане. Из шведского зоопарка сюда доставили молодого персидского леопарда. Хищника назвали Дэнни в честь израильской звезды NBA Дэнни Авдия. Ну а сам баскетболист уже поблагодарил руководство парка за жест и пообещал навести тезку. Прибытие двухлетнего самца – важный шаг европейской программы спасения исчезающего

подвида, находящегося на грани вымирания. В Израиле леопард Дэнни составит пару Ноа, названный ранее в честь певицы Ноа Кира. Пока же спокойный и любознательный новичок проходит адаптацию во внутреннем комплексе, постепенно привыкая к незнакомой обстановке. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Каждый год международный рейтинг «Ла Листа» публикует список 1000 лучших ресторанов мира. В издание 2025 года вошло 9 ресторанов из Израиля. Из них 8 находятся в Тель-Авиве и 1 в Иерусалиме. Среди тель-авивских заведений особенно выделяется OCD Тель-Авив, ресторан шефа Раза Раава. В рейтинге «Ла Листа» он получил самый высокий балл среди всех израильских ресторанов и считается одним из флагманов современной израильской кухни. Кухня Раава описывается как прогрессивная израильская. Он работает с местными продуктами, сезонными ингредиентами, сочетает разные этнические традиции и много внимания уделяет подаче и деталям. Кроме OCD, в «Ла Листа» попали и другие тель-авивские рестораны высокой кухни, несколько заведений, которые работают на стыке ближневосточной, средиземноморской и современной авторской кухни. Почему это важно? Во-первых, потому что «Ла Листа» учитывает не одно мнение критика, а множество источников. Гиды, обзоры, рейтинги. Попасть в этот список значит пройти через довольно строгий фильтр. Во-вторых, присутствие 9 израильских ресторанов в глобальном топ-1000 показывает, что израильская кухня воспринимается уже не как местный феномен, а как часть мировой высокой гастрономии. И в-третьих, такие шефы, как Раз Раав, становятся лицом этой кухни. Они показывают, что современный израильский ресторан может стоять в одном ряду с ведущими заведениями Парижа, Токио или Нью-Йорка. Маленькая страна с очень молодой ресторанной сценой за 1-2 десятилетия стала заметным игроком на мировой карте. И каждый новый израильский ресторан в рейтинге вроде «Ла Листа» – еще одна отметка на этой карте. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос.

0: Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Беспрецедентный судебный иск против премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху готовит бывший глава Общей службы безопасности Шабак Ронен Бар, обвинив премьер-министра в клевете и систематическом искажении фактов. В рамках готовящегося процесса Бар намерен добиться судебного постановления о полном раскрытии секретных протоколов, разведданных и графика встреч главы правительства с силовиками накануне событий 7 октября. Экс-руководитель спецслужбы заявил, что своевременно и неоднократно предупреждал Нетаньяху о надвигающейся катастрофе. Однако доклады игнорировались. А сегодня канцелярия премьера якобы пытается отвести от себя огонь манипулятивными утечками. Для дачи показаний планируется вызвать ключевых советников и сотрудников аппарата главы кабинета. По словам Бара, этот шаг необходим для защиты чести бойцов контрразведки и восстановления подлинной картины событий. Напомню, что ранее судебным иском о клевете пригрозил и сам Бенямин Нетаньяху на публикации о якобы переданных ему предостережениях из Каира о нападении 7 октября. Ответственность за трагедию глава кабинета возложил на руководство Шабак. По его словам, глава службы на то время Ронен Бар скрыл информацию от премьера. Вопрос полного восстановления суверенитета Бейрута и разблокирования мирных договоренностей оказался в фокусе переговоров в Вашингтоне. Премьер-министр Ливана Наваф Салам провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, призвав перейти от деклараций к реальным шагам в рамках трехстороннего соглашения «С нами с Израилем», заключенного летом при американском посредничестве. Ливанская сторона настаивает на поэтапном выводе подразделений ЦАЛЯ, установлении монополии государства на арсеналы боеприпасов и полном разоружении всех группировок. В свою очередь, глава Госдепартамента подтвердил неизменную поддержку Белого дома, подчеркнув, что соблюдение договоренностей остается единственным путем к прочному миру. Новый раунд непрямой дипломатии между Вашингтоном и Тегераном разворачивается в Соединенных Штатах при активном участии катарских посредников. На этой неделе в Нью-Йорке запланированы раздельные консультации с американскими официальными лицами и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства Reuters, в центре внимания находится скорректированный проект 7-дневного соглашения, представленный иранской стороной в кулуарах Генассамблеи ООН. Как отмечает The Wall Street Journal, международные посредники усиливают давление на руководство Исламской Республики, добиваясь существенных компромиссов по ядерной программе ради спасения диалога. Срочная активизация контактов последовала после того, как президент США Дональд Трамп категорически отверг прежнее предложение Тегерана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Ликвидировать оперативный транспорт криминальных группировок удалось правоохранителям в районе Нацерета. В ходе масштабного рейда бойцы пограничной полиции МАГАФ и оперативники Северного округа перехватили две машины, предназначенные для бандитских акций. Один из обнаруженных джипов злоумышленники нелегально превратили в тяжелый броневик. Подобные кустарные переделки не просто грубо попирают дорожные стандарты, но из-за критического веса несут угрозу для остальных участников движения. Второй же автомобиль имел стертые заводские маркировки, фальшивые номерные знаки. Оперативники убеждены, что его планировали задействовать в готовящемся преступлении буквально в считанные часы. Весь транспорт доставлен в участок.

для криминалистической экспертизы, призванной установить личности владельцев. По завершении следственных и юридических процедур полиция намерена через суд добиться полной конфискации этих машин. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Саерат Маткаль – специальное подразделение ЦАЛя, созданное в 1957 году и подчиненное Управлению военной разведки ОМАН. Основные задачи подразделения – стратегическая разведка, операции в глубине вражеской территории и участие в миссиях по освобождению заложников. Саерат Маткаль была основана по модели британской САС, что определило акцент на автономности небольших групп и сборе качественной разведывательной информации. Отбор в подразделение включает предварительный кастинг кандидатов, трехдневный гибуш и годичное обучение. Базовый курс состоит из пехотной подготовки, навигации, расширенной огневой подготовки, топографии, маскировки и действий в малых командах. Существенная часть обучения посвящена разведывательным методам, скрытому передвижению и работе в условиях автономности. С конца 60-х годов подразделение участвовало в ряде известных операций. Наиболее документированный эпизод – участие группы бойцов Саерат Маткаль в операции «Йонатан» по освобождению заложников в Энтебе в 1976 году. Кроме того, подразделение проводило точечные операции против террористической инфраструктуры и разведывательные миссии в странах региона. Большинство операций остаются засекреченными, информация о них не раскрывается. Саерат Маткаль известна также тем, что многие ее бывшие командиры впоследствии занимали высокие государственные должности. Среди них Эуд Барак, служивший в подразделении в 1960-е и 70-е годы и позже ставший начальником генштаба и премьер-министром. В разные годы в Саерат Маткаль служили Нафтали Беннет и Галь Хирш. Сегодня Саерат Маткаль продолжает выполнять задачи стратегического уровня, требующие высокой подготовки, точности действий и возможности работать в условиях ограниченной информации. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il. У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста.

0: Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Mano.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Беспрецедентный судебный иск против премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху готовит бывший глава Общей службы безопасности Шабак Ронен Бар, обвинив премьер-министра в клевете и систематическом искажении фактов. В рамках готовящегося процесса Бар намерен добиться судебного постановления о полном раскрытии секретных протоколов, разведданных и графика встреч главы правительства с силовиками накануне событий 7 октября. Экс-руководитель спецслужбы заявил, что своевременно и неоднократно предупреждал Нетаньяху о надвигающейся катастрофе. Однако доклады игнорировались, а сегодня канцелярия премьера якобы пытается отвести от себя огонь манипулятивными утечками. Для дачи показаний планируется вызвать ключевых советников и сотрудников аппарата главы кабинета. По словам Бара, этот шаг необходим для защиты чести бойцов контрразведки и восстановления подлинной картины событий. Напомню, что ранее судебным иском о клевете пригрозил и сам Бенямин Нетаньяху на публикации о якобы переданных ему предостережениях из Каира о нападении 7 октября. Ответственность за трагедию глава кабинета возложил на руководство Шабак. По его словам, глава службы на то время Ронен Бар скрыл информацию от премьера. Вопрос полного восстановления суверенитета Бейрута и разблокирования мирных договоренностей оказался в фокусе переговоров в Вашингтоне. Премьер-министр Ливана Наваф Салам провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, призвав перейти от деклараций к реальным шагам в рамках трехстороннего соглашения «С нами с Израилем», заключенного летом при американском посредничестве. Ливанская сторона настаивает на поэтапном выводе подразделений ЦАЛЯ, установлении монополии государства на арсеналы боеприпасов и полном разоружении всех группировок. В свою очередь, глава Госдепартамента подтвердил неизменную поддержку Белого дома, подчеркнув, что соблюдение договоренностей остается единственным путем к прочному миру. Новый раунд непрямой дипломатии между Вашингтоном и Тегераном разворачивается в Соединенных Штатах при активном участии катарских посредников. На этой неделе в Нью-Йорке запланированы раздельные консультации с американскими официальными лицами и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства Reuters, в центре внимания находится скорректированный проект 7-дневного соглашения, представленный иранской стороной в кулуарах Генассамблеи ООН. Как отмечают в The Wall Street Journal, международные посредники усиливают давление на руководство Исламской Республики, добиваясь существенных компромиссов по ядерной программе ради спасения диалога. Срочная активизация контактов последовала после того, как президент США Дональд Трамп категорически отверг прежнее предложение Тегерана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Ликвидировать оперативный транспорт криминальных группировок удалось правоохранителям в районе Нацерета. В ходе масштабного рейда бойцы пограничной полиции МАГАФ и оперативники Северного округа перехватили две машины, предназначенные для бандитских акций. Один из обнаруженных джипов злоумышленники нелегально превратили в тяжелый броневик. Подобные кустарные переделки не просто грубо попирают дорожные стандарты, но из-за критического веса несут угрозу для остальных участников движения. Второй же автомобиль имел стертые заводские маркировки, фальшивые номерные знаки. Оперативники убеждены, что его планировали задействовать в готовящемся преступлении буквально в считанные часы. Весь транспорт доставлен в участок для криминалистической экспертизы, призванной установить личности владельцев. По завершении следственных и юридических процедур полиция намерена через суд добиться полной конфискации этих машин. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости из

0: вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Гедеон Саар родился 9 декабря 1966 года в Тель-Авиве. Прошел срочную службу в ЦАЛе в бригаде Гулани, во время службы был ранен. Получил высшее юридическое образование в Тель-Авивском университете. Политическую карьеру начал в партии Ликуд. В 2003 году впервые был избран в Кнессет. В разные годы занимал должности секретаря правительства, председателя фракции Ликуд, министра образования и министра внутренних дел. В 2014 году временно ушел из политики. В 2019 вернулся и участвовал в праймерис Ликуда, где баллотировался на пост председателя партии, но проиграл Беньямину Нетаньяху. В 2020 году Саар покинул Ликуд и основал партию «Новая надежда» – Тиква Хадаша. В 2021 занял пост министра юстиции. В 2022 году партия «Новая надежда» объединилась с Кахоль Лаван Бенни Ганца в блок «Государственный лагерь». Этот альянс просуществовал до 2024 года. В настоящее время Гедеон Саар является министром иностранных дел. Он женат на журналистке и телеведущей Гиуле Эвен Саар, дочери репатриантов из Литвы. У него четверо детей, двое от первого брака и двое от брака с Гиулой Эвен Саар. Семья проживает в Нес-Ционе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: in the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you'd end up with my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
2: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Новости от Махсаней Хашмаль. В настоящее время Махсаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Махсаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Махсаней Хашмаль. Это были новости от Махсаней Хашмаль.
4: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что у

Угрозу жизни первых лиц государства и грубое нарушение военной цензуры инкриминирует служба общей безопасности «Шабак» 12-му телеканалу. «Шабак» направил официальную жалобу главному военному цензору с требованием привлечь редакцию к ответственности по всей строгости закона. Добавлю, что поводом стал выход в эфир сообщения о зарубежном визите главы правительства в тот момент, когда правительственный борт находился в воздухе, вдалеке от израильских границ, почти за час до посадки. По данным силовиков, преждевременная публикация подвергла прямой угрозе премьер-министра супруга, директора Моссада, главу Совета нацбезопасности, военного секретаря и экипаж, попутно демаскировав оперативные методы контрразведки. В спецслужбе Моссад однозначно расценивает это как опаснейший прецедент, нанесший существенный ущерб государственной безопасности. С жестким публичным опровержением выступил Дональд Трамп, назвав абсолютной дезинформацией утверждение американской прессы о готовности Белого дома пойти на экономические уступки Тегерану. Поводом для резкой реакции послужила публикация портала Axios, согласно которой президент Соединенных Штатов якобы согласился смягчить санкционный режим и разблокировать замороженные государственные средства в обмен на компромиссы руководства Исламской Республики по ядерной проблеме. На своей странице в социальной сети Трамп категорически отверг подобные закулисные договоренности, подчеркнув, что не делал иранской стороне никаких предложений. Назвав материал, как цитирую, сфабрикованную мистификацию, продиктованную патологической предвзятостью СМИ и так называемым синдромом ненависти к Трампу, глава государства призвал редакцию немедленно признать ошибку и отозвать ложную статью. В искусственном затягивании процедуры помилования премьер-министра упрекнула юридического советника правительства Гали Баравмяру сторона защиты Бениамина Нетаньягу. Как заявил адвокат Нетаньягу, Гали Баравмяра уже около года намеренно удерживает профессиональное заключение по запросу о досрочном прекращении уголовного преследования. Речь идет о направленном президенту Ицхаку Герцогу прошении о президентском помиловании по длящимся годами судебным делам тысячи, обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием, или же, как его называют, делом сигарет и шампанского, полученными Нетаньягу в подарок. Защита подчеркивает, глава государства вправе отклонить позицию юрсоветницы, но по закону не может вынести решение без ее официального отзыва. Назвав происходящее, как цитирую, преднамеренный саботаж, адвокат премьер-министра прокомментировал, что поведение аппарата юстиции – позорная попытка заблокировать продвижение инициативы. Конец цитаты. К вниманию наших слушателей, пассажиры израильских авиарейсов сталкиваются с жестким таможенным контролем в амстердамском аэропорту Схипхол. В Нидерландах вступил в силу закон, полностью запрещающий ввоз любой продукции, произведенной в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме и на Голландских высотах. Ограничения затронули не только торговлю, но и рядовых туристов. Таможенники и военная полиция выборочно направляют прибывших из Тель-Авива граждан на досмотр багажа, выискивая даже единичные покупки для личного пользования – косметику Мертвого моря, финики, вино и оливковое масло. По нидерландскому законодательству о санкциях за непреднамеренный провоз грозит до года заключения, а за умышленный обход контроля – вплоть до 6 лет тюрьмы. Вылетающим же в Амстердам израильским гражданам рекомендуют заблаговременно исключить из чемоданов любые спорные товары. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Шломо Арци родился в 1949 году в Мушаве Алуним в семье репатриантов из Европы. Его музыкальный путь начался в ансамбле ВМФ «Лимония», где он впервые проявил себя как артист совершенно особой манеры исполнения, спокойный, честный и очень прямой. В 1975 году Арци представлял Израиль на Евровидении с песней «Атве Ани». Победа не случилась, но имя стало узнаваемым. Настоящий подъем пришел позже, в конце 70-х и 80-х, когда его стиль окончательно оформился. Разговорная интонация, простые мелодии и тексты, которые звучат как личные письма. Арци иногда сравнивают с бардами. Не в смысле жанра, а в смысле умения говорить от первого лица так, что это слышат как коллективный опыт. Его песни – это истории взросления, сомнений, надежд, отношений и того самого ощущения быть здесь, которое трудно объяснить словами. За долгие годы он выпустил десятки альбомов, многие из которых стали самыми продаваемыми в стране. Его концерты стабильно собирают полные залы и молодежь, и тех, кто слушает его уже много лет. Арци не пытается быть символом эпохи и не строит вокруг себя мифы. Он просто продолжает делать то, что делает с самого начала – писать песни, в которых люди узнают себя. Сегодня, спустя более 50 лет карьеры, Шломо Арци остается одним из самых устойчивых голосов израильской музыки. Радио 106,4 FM.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь-а-Моэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что угрозу жизни первых лиц государства и грубое нарушение военной цензуры инкриминирует служба общей безопасности «Шабак» 12-му телеканалу. «Шабак» направил официальную жалобу главному военному цензору с требованием привлечь редакцию к ответственности по всей строгости закона. Добавлю, что поводом стал выход в эфир сообщения о зарубежном визите главы правительства в тот момент, когда правительственный борт находился в воздухе, вдалеке от израильских границ, почти за час до посадки. По данным силовиков, преждевременная публикация подвергла прямой угрозе премьер-министра супругой, директора Моссада, главу Совета нацбезопасности, военного секретаря и экипаж. Попутно

маскировав оперативные методы контрразведки. В спецслужбе Моссад однозначно расценивает это как опаснейший прецедент, нанесший существенный ущерб государственной безопасности. С жестким публичным опровержением выступил Дональд Трамп, назвав абсолютной дезинформацией утверждение американской прессы о готовности Белого дома пойти на экономические уступки Тегерану. Поводом для резкой реакции послужила публикация портала Axios, согласно которой президент Соединенных Штатов якобы согласился смягчить санкционный режим и разблокировать замороженные государственные средства в обмен на компромиссы руководства Исламской Республики по ядерной проблеме. На своей странице в социальной сети Трамп категорически отверг подобные закулисные договоренности, подчеркнув, что не делал иранской стороне никаких предложений. Назвав материал, как цитирую, сфабрикованную мистификацию, продиктованную патологической предвзятостью СМИ и так называемым синдромом ненависти к Трампу, глава государства призвал редакцию немедленно признать ошибку и отозвать ложную статью. В искусственном затягивании процедуры помилования премьер-министра упрекнула юридического советника правительства Гали Баравмяру сторона защиты Бениамина Нетаньяху. Как заявил адвокат Нетаньяху, Гали Баравмяра уже около года намеренно удерживает профессиональное заключение по запросу о досрочном прекращении уголовного преследования. Речь идет о направленном президенту Ицхаку Герцогу прошении о президентском помиловании по длящимся годами судебным делам тысячи, обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием, или же, как его называют, делом сигарет и шампанского, полученным Нетаньяху в подарок. Защита подчеркивает, глава государства вправе отклонить позицию юрсоветницы, но по закону не может вынести решение без ее официального отзыва. Назвав происходящее, как цитирую, преднамеренный саботаж, адвокат премьер-министра прокомментировал, что поведение аппарата юстиции – позорная попытка заблокировать продвижение инициативы. Конец цитаты. К вниманию наших слушателей, пассажиры израильских авиарейсов сталкиваются с жестким таможенным контролем в амстердамском аэропорту Схипхол. В Нидерландах вступил в силу закон, полностью запрещающий ввоз любой продукции, произведенной в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме и на Голландских высотах. Ограничения затронули не только торговлю, но и рядовых туристов. Таможенники и военная полиция выборочно направляют прибывших из Тель-Авива граждан на досмотр багажа, выискивая даже единичные покупки для личного пользования – косметику Мертвого моря, финики, вино и оливковое масло. По нидерландскому законодательству о санкциях за непреднамеренный провоз грозит до года заключения, а за умышленный обход контроля – вплоть до 6 лет тюрьмы. Вылетающим же в Амстердам израильским гражданам рекомендуют заблаговременно исключить из чемоданов любые спорные товары. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В повседневном иврите есть слова, которые часто воспринимаются как прямое согласие. Но на практике их значение зависит от контекста, интонации и продолжения разговора. Именно здесь у многих возникает ощущение неопределенности. Одно из таких слов – «беседер». Формально это «в порядке» или «хорошо». Иногда это действительно означает согласие, а иногда – лишь подтверждение того, что информация принята к сведению. Само по себе это слово не всегда фиксирует договоренность. Еще одно распространенное выражение – «нир-э» – «посмотрим», «увидим». Оно оставляет ситуацию открытой и не является ни обещанием, ни отказом. В иврите это нормальный способ отложить решение, не закрывая разговор. Есть и «эйнбая» – «нет проблем». Иногда это искренняя готовность помочь, а иногда способ поддержать спокойную атмосферу в разговоре, не уточняя деталей. Здесь, как и во многих случаях, решающим становится контекст. И вот важный практический момент. В сегодняшней реальности настоящим подтверждением согласия часто становится слово «сагур» – «закрыто», «договорились». Это сленговое выражение означает, что решение принято и вопрос считается завершенным. Поэтому в иврите согласие редко определяется одним словом. Оно складывается из формулировки, контекста и того, что происходит после разговора. Понимание этой логики помогает точнее ориентироваться в израильской повседневной коммуникации и избегать ложных ожиданий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

стрелы летели в мое нежное сердце, и мне нечем согреться, мне больше нечем согреться.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
2: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коля Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
3: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль.

вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой, изысканной

0: кнафе. А Анаколя Моэт – мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик – сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле есть песни, которые знают почти все. Даже если не помнят имени автора, года выхода или обстоятельств, в которых они были написаны. Эти песни не принадлежат одному исполнителю или поколению. Они принадлежат общему опыту. Их поют не со сцены и не по просьбе ведущего. Их начинают петь сами в армии, в школе, на семейных праздниках, на поминальных церемониях или просто за столом, часто без музыки и без подготовки. Один из самых узнаваемых примеров – «Хава Нагила». Простая мелодия, которую поют на свадьбах и праздниках, давно стала символом радости и коллективного участия. Ее знают даже те, кто не говорит на иврите. Другая песня «Иерусалим из золота» «Иерушалаим Шельзаав» Наоми Шемер, написанная в 1967 году. Она быстро вышла за рамки авторской песни и стала частью национального музыкального канона. Для многих она связана не только с городом, но и с конкретным историческим моментом. Есть и песни, которые несут более сложный, болезненный смысл. Одна из них – «Шира Шалом» – песня о надежде на мир, которая со временем стала частью трагической памяти страны и приобрела новый тяжелый контекст. Общее у всех этих песен не стиль и не эпоха, а способ существования. Их не просто слушают, их поют вместе. И примеров таких песен множество. Именно совместное пение превращает музыку в форму коллективной памяти и делает эти песни частью общей биографии. Так в Израиле музыка становится не фоном, а языком, на котором общество говорит само с собой. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлок. Израиль редко ассоциируется с космосом, но именно здесь появилась одна из самых компактных и прагматичных космических программ в мире. Ее развитие началось в 80-е годы, когда стране понадобились собственные средства наблюдения из космоса. В 1988 году был запущен первый спутник серии «Офек». Особенность этих запусков в том, что они проводятся на запад, против направления вращения Земли. Это технически сложнее, но позволяет не выводить ракету над территориями соседних государств. Из-за ограничений по массе и энергетике Израиль сделал ставку на небольшие спутники. Эта концепция остается актуальной и сегодня. Аппараты «Офек» и другие израильские платформы сравнительно легкие, но оснащены точной оптикой и современными системами передачи данных. Они созданы для длительной работы и регулярного обновления информации. Помимо спутников наблюдения, Израиль развивает технологии мини- и микроспутников. Университеты, в первую очередь Технион и Тель-Авивский университет, создают аппараты небольшого размера, которые выполняют научные и технологические задачи на низкой орбите. Эти проекты помогают развивать инженерные направления и формировать собственную локальную экспертизу в космических системах. Израильские компании разрабатывают также электронику и компоненты для спутников, устойчивые к температурным перепадам и радиации. Часть этих технических решений используется в международных программах и поставляется зарубежным заказчикам. Отдельного внимания заслуживает миссия «Берешит», частный проект, целью которого была доставка аппарата на Луну. Аппарат не совершил мягкую посадку, но стал первым израильским космическим кораблем, достигшим лунной орбиты. Это был небольшой по бюджету экспериментальный проект, который показал, что космические разработки могут развиваться не только в государственных структурах. Современная космическая деятельность Израиля сосредоточена на нескольких направлениях. Спутники наблюдения, миниатюрные научные аппараты, космическая электроника и новые коммерческие проекты. Общий подход остается тем же, что и в начале программы. Работать в рамках имеющихся ограничений, делать системы компактными, технологичными и надежными. Израильские космические разработки не конкурируют с крупными мировыми агентствами по масштабу. Их цель – поддерживать способность страны производить и запускать собственные спутники, развивать локальную экспертизу и использовать космос как инструмент наблюдения, связи и научных исследований. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. На все

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.

0: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы

становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль – одна из немногих стран, сумевших решить проблему хронического дефицита пресной воды. То, что еще 20 лет назад зависело от уровня Кинерета и дождливой зимы, сегодня обеспечивается технологиями. Основу системы составляют опреснительные станции на побережье Средиземного моря – в Ашкелоне, Хадере, Сареке, Пальмахим и Ашдоде. Они работают по принципу обратного осмоса. Морская вода проходит через мембраны, которые отделяют соль и примеси. В результате страна получает стабильный поток питьевой воды, независимый от сезона и климатических колебаний. Сейчас более половины всей питьевой воды в Израиле опресненная. Вторая опора системы – глубокая очистка сточных вод. Израиль очищает и повторно использует более 85% сточных вод. Это самый высокий показатель в мире. Очищенная вода идет в сельское хозяйство на орошение полей, садов и виноградников. Таким образом, вся система построена на рациональном распределении. Опресненная вода поступает в дома и города, очищенная сточная – в агросектор, природные источники служат резервом. Подход, сочетающий технологии и долгосрочное управление ресурсами, сделал Израиль моделью для других стран, сталкивающихся с нехваткой воды. И сегодня израильская водная инфраструктура считается одной из самых передовых и устойчивых в мире. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет распродажи к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Муэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максанэй Хашмаль. В настоящее время Максанэй Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максанэй Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максанэй Хашмаль. Это были новости от Максанэй Хашмаль.

Сравнительно молодая институция, но за несколько десятилетий она успела занять устойчивое место в мире. Главная площадка страны, новая израильская опера в Тель-Авиве, была открыта в 1985 году. Она объединила несколько прежних коллективов и впервые дала Израилю постоянную профессиональную оперную сцену с собственным оркестром и хором. Театр работает по европейской модели. Репертуар включает классику, Верди, Пуччини, Моцарта, Бизе, а также современную оперу и израильские постановки. В разные годы сцена сотрудничала с крупными режиссерами и дирижерами из Европы и США, также приглашала международных солистов. Одной из важнейших частей структуры стала оперная студия «Мейтар» — программа подготовки молодых певцов. Через нее прошли многие вокалисты, которые затем строили карьеру в Германии, Австрии, Италии и США. Среди наиболее известных израильских оперных певцов можно отметить Хен Райс, Хилу Багио, Давида Даора, Таль Ганор, Иру Бертман. Среди израильских дирижеров международного уровня стоит упомянуть Омера Мейер-Вельбера, музыкального руководителя театра «Массимо» в Палермо и главного дирижера филармонического оркестра BBC до 2024 года. Израильская опера делает акцент не только на постановках, но и на образовательных проектах, открытых репетициях, лекциях, летних концертах под открытым небом и бесплатных трансляциях. Благодаря этому опера в Израиле воспринимается не как элитное искусство, а как культурный институт, доступный широкой аудитории. Несмотря на размеры страны, израильская опера сегодня – полноценный театр европейского уровня, который развивает вокальные таланты, сотрудничает с мировыми площадками и поддерживает свою собственную профессиональную школу. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэд в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.
2: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
1: Новости от Максаней Хашмаль. В настоящее время Максаней Хашмаль объявляет о распродаже к празднику Суккот в Холь Амоэт в сети магазинов Максаней Хашмаль. На распродаже будут беспрецедентные скидки, двойные скидки и распродажи. Распродажа пройдет во всех филиалах Максаней Хашмаль. Это были новости от Максаней Хашмаль.